Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре.

честна рога и мама, солдатная и месячина, месячина, я. Sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, a šik žena tvoja.

Что смысл, чего жену? Что смысл, чего жену? Что смысл, чего жену? Так забил на терен. Так забил на терен. Так забил на терен.

是所以有阿伯跟着解释А вы сочетаете, что я фагахая, лахая мана не опара саша, да у вас сажа, а вы сочетаете, что я фагахая, калая мана не опара саша, да у.

0: фисики за мной.
1: Ха, что ж ты, а, куча моя, бензина не стало. А мора сад помало. Ах, то видишь. Аргентина. Леганизм.